0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Документ направлен на создание условий для развития ИИ, обеспечения безопасности и повышения эффективности госуправления. Он также призван укрепить технологическую независимость страны. Закон вводит понятия большой, фундаментальной, суверенной и национальной модели ИИ. Разработчики обязаны проверять соответствие ИИ законодательству. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В ней будут входить в нее участки улиц Куйбышева и Героев Хасана от Соловьева до Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. В Пермском крае на минувшей неделе к врачам обратилось 270 человек, пострадавших от укусов клещей. Это более чем в 7 раз ниже показателей начала лета, когда за неделю клещи кусали более 2000 человек. Склад «Wildberries» в Екатеринбурге не пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба компании. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Тверь включили в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Площадь Тверской области превышает 84 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией, занимаемой, к примеру, Австрией, Сербией или Чехией. Доллар сегодня 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 22 градуса, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 34.
4: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми, понедельник, 27 июля на календаре. Будто не было тех самых 14 дней. Друзья, извините, я просто про себя. Из отпуска вышел и вот понял, что это был как сон. Закрыл глаза, увидел вот эту всю прелесть и проснулся вновь на работе с вами. Может быть, у кого-то точно так же. Первый рабочий день. Температура воздуха растет вверх постепенно. Плюс 22, плюс 23 и доползет до плюс 34. Это достаточно жарко. Приготовьтесь к этому. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.13, время Пермское. Понедельник сегодня, 27 июля на календаре. Никаких пробок на дорогах на данный момент нет. Впереди гороскоп. Кстати, он на всю неделю лунный календарь. Новости со всего света расскажем. Точнее, расскажет Катя Григорьева, почему витрины кафе по всему миру окрашиваются в ярко-фиолетовый цвет.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.17, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. И какой вчера был закат? Для тех, кто постарше, это ассоциация с заставкой в мире животных. Для тех, кто чуть помладше, это Король Лев. Выбирайте сами, что вам больше нравится. Хотя это просто-напросто красиво в плане природы. Что касаемо Луны, она тоже имеет место на небосклоне. 14-й лунный день, находится в Козероге. Согласно прогнозам астрологов, это время, когда лучше заниматься материальными и практическими вопросами. Наводить порядок в делах и доме, решать финансовые задачи. И слушать гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. На конец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся. Но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время отделить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции и потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 23 минут в Перми. Метеорологи предупреждают, что сегодня будет пик жары. Уже сейчас плюс 23 градуса на данный момент в краевой столице. Сейчас слушаем дайджест мировых событий. От Кати Григорьевой на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 31 минут в Перми, вы на волне 104.1 FM. Кстати, не исключено, что сегодня будет самый жаркий день вообще в целом этого лета. А потом все, да, потом чуть на спад пойдет. Так что давайте запомним этот денек, не будем ругать его, что вот рабочий процесс начался, а мы с вами, понимаешь ли, не на пляже, где-то у берегов нашей любимой Камы. Ну или Сылвы, Яйвы и так далее. В общем, то, что ближе к вам, то, что роднее. Ну а прямо сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает «Новый компаньон». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших после ракетной атаки Украины на одном из предприятий Кирова. По официальным данным властей Кировской области, в результате удара погибли 6 человек, еще 32 получили ранения. Власти Пермского края с 27 июля начнут выплачивать компенсации жителям Октябрьского округа, пострадавшим от паводка, единовременную материальную выплату на первоочередные нужды возьмут из резервного фонда региона. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 22 градуса, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Слышите этот бэк-вокал женский? Он принадлежит Тесси Найлс, так зовут эту певицу, которая работала с Дэвидом Боуи и The Police. По ее словам, продюсеры просили ее высвободить диву во время исполнения этого трека. Получилось, мне кажется, неплохо совершенно. Дюран Дюран на 104.1 FM. 7 часов 41 минут в Перми. 27 июля на календаре сегодня отмечается День памяти Михаила Лермонтова. И вот в эту самую дату, в 1841 году, подножие горы Машук в Пятигорске на дуэли погиб великий русский поэт. Ему было, внимание, всего 26 лет. Ежегодно в этот день в России проходят памятные мероприятия, читают стихи, проводят фестивали и конкурс. Посмотрите, может, где-то рядом с вами будут как раз-таки проходить вот такие подобные действия. И кроме того, день рождения гамбургера отмечается. Тут, кстати, важно не путать бургер, гамбургер и чизбургер. Чем же они отличаются? Гамбургер – это у нас булка плюс котлеты из говядины плюс овощи, соус, сыр не добавляется. Чизбургер – это тоже гамбургер, но с обязательным ломтиком сыра. А бургер – это общее сокращение для любых бутербродов с котлетой в булке. Это так, что называется, для общего развития. Впереди у нас исторические факты, и это общее развитие станет еще лучше, потому что речь пойдет про МФЦ. Сегодня день работника многофункционального центра в России. Об этом через 7 минут.
1: Реклама.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаю. Знаешь, запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
7: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
8: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон. Мягкая погода. Меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
10: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
11: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
10: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
13: 7 часов 46 минут, вы слушаете радио «Альфа». Никаких серьезных пока затруднений в городе нет. В плане движения транспорта и хорошо. 3 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Вам удачи в пути, через полчаса очередной выпуск.
1: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: Месяц назад эту песню Тейлор Свифт представила на суд публики, а Know It, I Know You, она была исполнена в качестве саундтрека к анимационному фильму «История игрушек 5». 7 часов 49 минут, время пермское, сейчас исторические факты, что связано с сегодняшней датой, 27.07. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Перми прошла первая с начала лета тропическая ночь. Что это такое? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Сейчас послушаем с вами инструментальную музыку. Это Fiddle Wicked, российский продюсер, диджей, настоящее имя Фидель Муксинов.

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработки за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Власти России принимают меры для снижения опасности от атак ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Россия может противостоять ударам и обезопасить инфраструктуру, сообщает издание «Коммерсант». Между тем, 2 человека погибли при ночной атаке на Ростов-на-Дону. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек. 2 из них в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Об этом рассказал глава региона. По итогам первого полугодия этого года Прикамье занимает 8 место среди регионов России по объему производства куриного яйца. Прикамье выпустило 724 миллиона штук яиц. За 2 года регион поднялся на 2 позиции в общероссийском рейтинге. А по итогам 24 года Прикамье замыкало десятку, по итогам 29 года находился на 9 строчке. Данные РБК «Пермь» привели в Россельхозбанк. В Перми в воскресенье 26 июля был установлен новый суточный рекорд температуры 32,8 градуса. Как сообщают специалисты, это на 0,2 градуса выше прежнего рекорда этого дня, установленного в 1971 году. При этом из-за очень высокой влажности ощущаемая температура в Перми вчера доходила до плюс 39 градусов. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 78,03 евро, 88 рублей, 89 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми плюс 25 градусов уже сейчас, в течение дня. Ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. И вот, друзья, сегодня метеорологи из ГИС-центра ПГНИО прогнозируют, что ожидается пик жары. Тропическая воздушная масса будет поступать из Саратовской области, где вчера было плюс 40,5 градусов. Вот так вот. По краю сегодня ожидается плюс 31, плюс 36, в Перми до плюс 35, при этом несколько снизится влажность воздуха, это значит, что будет чуть-чуть полегче, относительно, конечно. Впереди дорожная информация и новости со всего света, расскажем, почему мы с вами мыслим и иногда действуем точно так же, как наши родители, дело не только в привычках или в воспитании.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: На одну курицу весом где-то...
4: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
8: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: Грандиозная премьера этого лета – шоу «Магия в пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью. 0+.
10: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.
0: 8.15, вы слушаете радио «Альфа», дорожная информация. На данный момент пробок серьезных нет. Наш секс-монавтов купит машину от западного обхода до промышленной улицы. Время проезда здесь 5 минут. Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
11: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: 8.18, вы на волне 104.1 FM. Для вас сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь в точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
1: Радио Альфа.
0: В ближайшие 10 минут послушаем с вами голос Стинга. Это будет Полис, а также Милен Фармер. Да, та самая новая песня. И новости от Полины Поповой.
1: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
2: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
1: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры M-Sculpt. Улучшайте фигуру с помощью процедуры M-Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Ноль плюс. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Полдевятого. Время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. И на этой неделе завершается наш масштабный конкурс «Охота на отдых». Все подробности через 10 минут. Ну а прямо сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Режим ракетной опасности ввели в Пермском крае. Об этом сообщили в Минтербезе Прикамья. ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает новый компаньон. Власти Пермского края начнут выплачивать компенсации с сегодняшнего дня жителям Октябрьского округа, пострадавшим от паводка. Единовременную материальную выплату на первоочередные нужды возьмут из резервного фонда региона. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО ПСК. Компания «Баня в бочке». В Перми плюс 25 градусов уже сейчас в течение дня. Ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио.

0: Конечно, такая жара не навсегда, и сегодня вот как раз-таки пик ее, а дальше уже на спад. Но от этого желание отдохнуть где-нибудь, особенно за городом, меньше не становится.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альф на этой неделе завершает охоту на отдых, и уже в эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Да как же принять участие в конкурсе? Друзья, если вы еще не слышали, то, пожалуйста, внимательно. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа. Отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа. Номер 8-906-38-104-1. И вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И вместе с домиком необходимо отправить еще свой номер телефона. Финал «Охота на отдых» в пятницу 31 июля в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя, 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Уникальный парк-отель «Зеленина» с концепцией путешествий по миру. Каждый домик – это отдельная страна. От солнечной Мексики, уютной Сицилии до экзотической Танзании и романтичного Бали. Десятки фотозон и даже своя Эйфелева башня. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми, Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры – охота на отдых на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых. Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Выбор огромный. Аун 1? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Учитесь плавать вместе с Бодибум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Бодибум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
2: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Есть небольшое скопление машин на Стахановской улице от моста через железную дорогу до Карпинского на Куйбышево, от Павла Соловьева до Белинского и на Луначарского от Крисанова до Борчининова.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Июль под свой финал в прямом смысле этого слова дал жару, хотя сначала неплохо так залил. 8 часов 47 минут, вы слушаете радио Альфа, сейчас для вас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 27 число на календаре. Катя Григорьева продолжит далее на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
4: Радио «Альфа».

0: Билеты на катер «Колва», то, что следует по маршруту «Пермь-Усть-Качка» и останавливается в Краснокамске, теперь можно купить онлайн. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале-середине часа на Радио Альфа. В том числе, насколько популярна вот такая вот история, как речное такси. Ну а впереди невероятный вопрос. Как всегда, с 9 до 10, 12+, разыгрываю пригласительные билеты на любой фильм в «Синема 5», «Аймол», «Эспланада». А теперь к тому, что там можно посмотреть. Уже сегодня доступен приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой. 6+», когда Саша снова встречает своего дикого друга Лиса Рыжего. Он узнает, что его семью похитил передвижной зоопарк. Тогда мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы помочь своему другу. Первую часть смотрел с детьми. Да, все просто, понятно. Детишкам понравилось. Через 10 минут играем в невероятный вопрос.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-1700.
5: Радио «Альфа».
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 8 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа», спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Пермском крае. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб 112. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября этого года. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. Последние два года индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год проводилась уже 1 декабря. Хотя традиционно повышение происходило с 1 января. В 2025 году рост составил 10%, в 2024 – 13,8%. Три дополнительных месяца по обновленным тарифам в 2026 году призваны повысить доходы РЖД. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В нее войдут участки улиц Куйбышева и Героев Хасана, от улицы Соловьева до улицы Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. Супругам советуют спать раздельно. Невролог объяснил это пользой для здоровья. Когда одному всегда холодно, а другому всегда жарко, сон в одной кровати перестает быть комфортным, отметил врач. По его словам, это может плохо повлиять не только на сон, но и на здоровье. Поэтому невролог рекомендовал спать в разных комнатах. Но если такой возможности нет, то у каждого супруга должно быть как минимум свое одеяло. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В Перми плюс 27 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: 9:07, вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. И у вас есть возможность выиграть пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». Там можно много чего посмотреть. В ближайшее время будут большие премьеры. Итак, внимание, невероятный вопрос. Выбирая новый смартфон, большинство считают эту функцию необходимой. Но по факту в наши дни очень мало кто и пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже и не нужно совсем. Давайте еще раз. Выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой. Но по факту в наши дни очень мало кто и пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте decking-sperm.ru.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+. Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
8: 0+.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт 6 минут можно потерять на Космоавто Леонова от Карпинского до Связева, 5 на Луначарского от Крисанова до Борчининова. На Героев Хасана и Комсомольском проспекте тоже медленно машины едут от Чернышевского до Полины Осипенко. Это же касается и Ленина от Комсомольского проспекта до Куйбышева.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9.15. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос. В самом разгаре присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Итак, выбирая новый смартфон, большинство считает эту функцию необходимой. Но по факту в наши дни очень мало кто и пользуется. Что люди хотят видеть в устройстве, хотя на самом деле это им уже не нужно. Хотя нужно им это или нет, мне кажется, решил кто-то другой, именно производитель. Жду ваше предположение. Доброе утро, ваш вариант.
1: Здравствуйте, камера.
0: Камера? Так.
1: Ну, да.
0: Мало кто ей пользуется. Вот это вот меня как-то немножко удивляет. Как это? Как это так?
1: На ум, конечно. Ну, да, ерунда. Не спорю. Может быть, объем памяти какой-нибудь?
0: Объем памяти? Ну, это близко на самом деле, но просто слегка неточный ответ.
1: Объем... Какой памяти, надо сказать?
0: Не знаю.
1: Оперативной?
0: Нет, нет, не оперативная память, кстати.
1: А, может, это для флешки вот это, знаете, такая штука есть там, куда флешку вставлять, чтобы дополнительная память была.
0: Слот для карты памяти. Вот почему-то большинство считает эту функцию необходимой. Вам действительно необходимо?
1: Ой, я не знаю. Нет, наверное.
0: Ну вот. А некоторые считают, что она необходима, правда, особо ей не пользуются, потому что сейчас много чего хранится в облачных хранилищах. Ну и сами вот эти вот производители смартфонов сделали так, что у нас нет никаких слотов для карт памяти, да и память это ограничена. Да, правильный вариант ответа. Слот для карт памяти. Да? Я поздравляю. Да,
1: классно.
0: Первый звонок и правильный вариант ответа. Вам в подарок билеты в Cinema 5 и Мол Эспланада. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Инна.
0: Инна, я вас поздравляю. Инна, расскажите, как вы проводите эти жаркие дни?
1: Ой, сижу под кондиционером. Останемся кондиционером, выходные в бассейне на даче.
0: Вот, это прекрасно, да. Сегодня будет самый жаркий день, скорее всего. Но вот большинство из нас, конечно же, на работе. Поэтому только кондиционеры. Если нет кондиционера, то не знаю. Ждем, когда будет посвежее, к концу недели. Инна, расскажите, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, и пару добрых слов можно передать.
1: Ой, всем хорошего жаркого дня и охлаждайтесь под кондиционером, мы сейчас тоже на работе.
0: Да, вот так вот. Действительно, будем спасаться под кондиционерами. Инну я поздравляю с первого раза и сразу же в точку. На правах рекламы в кинотеатре «Cinema 5» «Аймол Эспланада» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важное событие. Романтично, вдвоем и весело компании.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овены, неделя разумных шагов. В некоторых делах придется взять паузу. Возможно, серьезное противостояние с родственниками или партнерами. Тельцы, время перемены роста, но и большой траты сил. Наконец недели желательно запланировать полный отдых или начало отпуска. Близнецы, привычные дела замедлятся, но не все же бежать вперед. Это время насладиться результатами своего труда и побыть немного в спокойствии. Раки. Для прорыва потребуется воля и дисциплина. Если же напрягаться не хочется, то не планируйте больших дел. Неделя будет хороша и без них. Львы. Темная полоса позади. На этой неделе все будет удаваться. Оглянувшись назад, вы сможете проанализировать ошибки и извлечь из них хороший урок. Девы. Вы увидите результаты своих усилий. Это неделя расцвета уверенности и новых планов. Объединяйтесь с надежными партнерами. Весы. Настало время делить зерна от плевел, то есть суть и смысл от ненужной шелухи. Это неделя отказа от дел, которые не ведут вас к росту и пониманию. Скорпионы. Вы получите то, что хотели, но цена может оказаться слишком высокой. В течение недели будет несколько ситуаций непростого выбора. Стрельцы. Неделя ослабления интуиции, потери связи с близкими или партнерами. Вы окажетесь на перепути без понимания дальнейших действий. Козероги. Неделя призывает к поездкам и командировкам. Вы почувствуете себя максимально активными и способными на серьезные решения и большие дела. Водолеи. Пришло время разбираться со старыми семейными проблемами, чего бы они ни касались. Не бойтесь перемен, даже резких, они будут полезными. Рыбы. Возможны ссоры и потери, но вы увидите, что они уносят только то, что было вам не нужно. Смело принимайте перемены и работайте на будущее.
2: Радио Альфа.

0: 9 часов 23 минуты в Перми, вы слушаете Радио Альфа. Вот только что у нас был невероятный вопрос, вдруг кто-то подключился. Это такая игра, которая проходит у нас каждый будний день с 9 до 10. Но она уже завершилась, потому что правильный вариант ответа прозвучал в первый же вот звонок, так сказать. Завтра сыграем вновь с 9 до 10.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Витрины модных кафе Токио, Нью-Йорка и Берлина массово окрасились в ярко-фиолетовый цвет. Крупные российские города тоже постепенно подхватывают этот тренд. Речь про убе. Это экзотический корнеплод родом из Филиппин. Жителям Азии он заменяет привычную нам картошку. Его мякоть имеет фантастический фиолетовый оттенок, а вкус совершенно не похож на картофельный. Кондитеры и бариста описывают его как нежное сочетание сладкой ванили, сливок и легкого орехового послевкусия. Убе мягкий, приятный и понятен абсолютно каждому с первой пробы. Из него делают необычное мороженое, пирожные и, конечно, убе-латте красивого сиреневого цвета. Кофе в нем, кстати, чаще всего нет. Порошок корнеплода просто смешивают с горячим молоком. Если во время прогулки в кофейне нам встретится этот сиреневый напиток, предлагаю попробовать.
1: Радио Альфа.

0: Ощущаемая температура сейчас плюс 28 градусов. Вчера, кстати, в это время, по версии Яндекс, погоды было плюс 25. Между прочим, это еще раз говорит о том, что сегодня будет достаточно жарко. А сколько именно, сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой об этом расскажу на Радио Альф.
1: Здравствуйте. Режим «Ковер» ввели радиусом 100 километров над Прикамьем.

0: говорили синоптики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми плюс 27 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: любим музыку. Мы любим Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Obsession.

0: 9:41. Вы слушаете Радио Альфа. Недавно узнал, что времяпрепровождение на даче называется модным словом дачинг. Поэтому вполне возможно, у вас как раз-таки в эти выходные этот дачинг и случился. Впереди дорожная информация, а также исторические факты. Речь пойдет про МФЦ, многофункциональные центры, потому что сегодня день работника МФЦ в России.
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО ГБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
9: А тебе-то зачем?
8: Ты же вроде замуж не собиралась.
9: Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
10: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
11: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеально. Условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
12: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. На Космонавта Леонова машины медленно едут на участке от Авторынка до Свиязева. Время проезда 9 минут. Здесь средняя скорость потока 10 км в час. Еще чуть медленнее скорость потока на Луначарского от Крисанова до Борчининова. Но время проезда всего 5 минут. И на Промышленной от 1-го Белайровского переулка до Верхнемулинской улицы тоже наблюдается скопление машин. Вам всем удачи в пути. Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 48 минут, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас «Альманах истории» от Кати Григорьев.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля – профессиональный праздник у проводников в мир госуслуг, работников МФЦ. Он приурочен к дате вступления в силу закона о многофункциональных центрах в 2010 году. МФЦ также известны под брендом «Мои документы». Они бесплатно предоставляют сотни услуг. Например, там можно зарегистрировать недвижимость и бизнес, оформить пенсии и пособия, получить паспорт, загранпаспорт и права, записать ребенка в детский сад и школу, и даже организовать досуг. Так что у работников МФЦ высокая нагрузка и большой объем работы. Один сотрудник и паспортист, и пенсионник, и регистратор. Кроме того, законы постоянно меняются, и необходимо регулярно знания обновлять. А еще существует и дресс-код, система оценки качества работы и дисциплинарные взыскания. По опросу известной сети составлен портрет идеального специалиста МФЦ. И он такой – отзывчивый, доброжелательный, вежливый и компетентный. И, конечно, стрессоустойчивый.
4: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
4: Радио Альфа.

0: Перми осенью расширят зону платной парковки. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках. В начале середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва. И речь пойдет про электрокары и про то, какие звуки они издают во время езды, чтобы пешеходы и другие участники движения их замечали. Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Документ направлен на создание условий для развития ИИ, обеспечения безопасности и повышения эффективности госуправления. Он также призван укрепить технологическую независимость страны. Закон вводит понятия большой, фундаментальной, суверенной и национальной модели ИИ. Разработчики обязаны проверять соответствие ИИ законодательству. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В ней будут входить в нее участки улиц Куйбышева и Героев Хасана от Соловьева до Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. В Пермском крае на минувшей неделе к врачам обратилось 270 человек, пострадавших от укусов клещей. Это более чем в 7 раз ниже показателей начала лета, когда за неделю клещи кусали более 2000 человек. Склад «Wildberries» в Екатеринбурге не пострадал в результате атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба компании. На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Тверь включили в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Площадь Тверской области превышает 84 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с территорией, занимаемой, к примеру, Австрией, Сербией или Чехией. Доллар сегодня 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 29 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 10:11 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Вот статистика подтверждает, что в Прикамье лишь на несколько дней у нас превращаются пляжи в филиалы Адлера, Сочи и так далее. Вот, например, Демидково очень даже похоже на что-то турецкое, с видом вот на ту самую скалу, которая слева, если понимаете, о чем я говорю. Так вот, почему по пальцам посчитать? Потому что в прошлом году было всего 4 дня с отметкой плюс 30, сообщает ГИС-центр ПГНИО, а в этом году их уже больше. Соответственно, лето 2026 в Перми обогнало прошлогоднее по числу жарких дней.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумны, и большинство брендов решают эту проблему искусственно. Они синтезируют через динамики фальшивый рокот выхлопных систем. Британская марка Bentley готовит к осенней премьере свой первый электрокроссовер Туркаль, и там посчитали такое цифровое подражание мовитоном. Инженеры детально изучили звуковой профиль своего классического мотора V8 и в ходе аудиозамеров попытались понять природу породистого автомобильного рокота. Выяснилось, что эмоциональный отклик у водителя вызывает вовсе не сам механический тон выхлопа, а его ритмическая структура. А такт работы двигателя внутреннего сгорания совпадает с ударом бас-бочки. В итоге родилась концепция динамической симфонии. Электрокар будет отвечать на педаль газа живым барабанным соло. Его дополнит глубокое звучание альта и бас-гитары. Интенсивность музыки напрямую привязана к разгону. Звукорежиссеры сознательно отказались от идеального компьютерного бита. В аудиодорожку заложили едва заметные ритмические несовершенства, ведь живой музыкант не играет с точностью метронома. Именно эти погрешности рождают эмоцию. Но для консервативных владельцев функцию оркестра под капотом можно будет полностью отключить и наслаждаться абсолютной тишиной. Истинный люкс — это всегда свобода выбора.
1: Радио Альфа.
0: Ученые выяснили, почему мы с вами в определенных моментах поступаем точь-в-точь, как наши родители. Дело не только в воспитании и привычках. Об этом подробнее расскажем в новостях со всего света через 10 минут.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77. ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаю. Знаешь, запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
9: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
10: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
11: Устали прятать
9: поймать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: 10 часов 23 минуты. Время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иногда мы ловим себя на мысли: сейчас я поступаю точь в точь, как моя мама. И это не просто воспитание или привычка. Наша связь устроена гораздо глубже, буквально на клеточном уровне. Ученые из Калифорнийского университета исследовали ткани мозга здоровых людей разных возрастов и пришли к поразительному выводу. Почти у 80% из нас в голове живут чужие клетки, чаще всего материнские. Они проникают туда еще до рождения и остаются на всю жизнь. Передовые тесты подтвердили, эти клетки нашли даже у 90-летних мужчин. Биологи называют это микрохимеризмом. Но самое невероятное, мамины клетки не просто гостят в нашей голове. Попадая в мозг ребенка, они трансформируются. В молодости они превращаются в полноценные нейроны, а в старости становятся клетками иммунной защиты. То есть чужая биологическая копия всю жизнь помогает нашему мозгу работать и развиваться. Правда, ученые шутят. В редких случаях это могут быть клетки старшего брата или даже бабушки. Но мамин след главный. Так что, когда вы чувствуете поддержку близких за тысячи километров, вам не кажется, мама действительно всегда в вашей голове. В самом прямом научном смысле слова.
1: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: «Статус-кво» на 104.1 FM. Да, у них есть и другие песни, только та самая про армию. «Don't Stop» называется, и мы не останавливаемся. Каждые полчаса выпуск новостей. Прямо сейчас один из них от Полины Поповой. 10 часов 32 минуты в Перми.
1: Здравствуйте. В Прикамье снят режим ракетной опасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтербеза. В Прикамье на одну IT-вакансию приходится 27 резюме, как отметили аналитики платформы HeadHunter. Это говорит о возможности работодателей выбирать из достаточно широкого пула квалифицированных специалистов и при необходимости оперативно закрывать вакансии, пишет РБК Пермь. Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками Никитой Хватом и Елисеем Снегиревым, рассказали в пресс-службе спортивной команды. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 29 градусов, в течение дня ясно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 34.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте «Баня в бочке».

0: Сегодня день прогулки с комнатным растением. Я уж было представил себе, что нужно взять с собой фикус, либо кактус, и пойти с ним, ну, например, по Комсомольскому проспекту. Так сказать, прогуляться. Но нет, на самом деле нужно выставить на балкон, либо во двор, и вот таким образом дать растению подышать, в кавычках, конечно же. Но сегодня, кстати, достаточно жарко, и не все комнатные растения переносят вот такую вот температуру воздуха. Да, плюс 35 градусов, между прочим. Впереди исторические факты, не пропустить. Через 10 минут на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
3: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
2: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
4: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой – 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Драгоценные орхидеи 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
9: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
10: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
11: 0+.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
13: Телефон рекламной службы 259-1700.
14: Радио Альфа.
15: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
16: Got a new vibe with this.

0: 10:48. Вы слушаете радио «Альфа». 27 июля на календаре понедельник. Что ж такого исторического произошло в этот самый день, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 27 июля 1853 года в Житомире родился Владимир Короленко, автор пронзительных повестей «Дети подземелья» и «Слепой музыкант». Он был еще и журналистом и известным правозащитником. Современники называли его адвокатом слабых и угнетенных и совестью эпохи. Отец писателя был судьей с безупречной репутацией, и обостренное чувство справедливости передалось и сыну. В царской России Короленко участвовал в народнических движениях и пережил политическую ссылку и тюрьму. Но и после революции критиковал власть, открыто выступал против красного террора большевиков и спасал людей от расстрелов ЧК без суда. Такой Короленко не нравился советской власти, но известного писателя не трогали. Он умер в Полтаве в 1921 году задолго до политических репрессий. Хранительницами литературного наследия отца стали две его дочери. Музеи писателя есть в Полтаве и в России, на Кубани, в хуторе Джанхот. В 80-е годы 19 века Короленко ездил в США. Итогом стал виртуозно написанный рассказ «Без языка» о русских крестьянах-эмигрантах, которые поехали за свободой в Америку. Рассказ глубокий, грустный, смешной и ироничный.
4: Реклама.
5: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
4: Радио «Альфа».

Перми откроется пространство для досуга подростков. Название забавное, на мой взгляд. Падик. Ты где? Я в падике. Так говорили раньше. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам понедельника. Сегодня будет достаточно жарко. Я думаю, сами в курсе и уже чувствуете. Впереди встречайте Ирину Плотникову. Ну а прямо сейчас инструментальная музыка. Это французский композитор и дирижер Поль Мариа Love Story из фильма 70-го года под названием «История любви».

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. СВО рано или поздно закончится, враг будет разбит, и победа будет за Россией. А Украина рано или поздно утратит западные земли, которые когда-то принадлежали Польше, Венгрии и Румынии, поскольку только Россия была гарантом ее территориальной целостности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Пишет НСН. В самолетах будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью. Соответствующая часть приказа Минтранса России вступит в силу с 1 марта будущего года. В индустриальном районе Перми планируют построить площадку для стоянки автобусов. Утвержден проект планировки и межевания территории в районе улиц Космонавта Леонова и Ягодной. Здесь намереваются организовать площадку для разворота и стоянки транспорта. Она сможет вместить 18 автобусов большого класса и 4 особо большого с гармошкой. Кроме того, на указанной территории возможно строительство остановочных пунктов. Согласно опубликованной документации, под транспортную инфраструктуру планируется задействовать в том числе участок в районе Бахаревки. Он попадает в границы проектирования. Экспертная организация одобрила проект аквакомплекса «Усть-Качка» в Пермском городском округе. Положительное заключение выдано 22 июля этого года. Сообщается, что объект будет 5-этажным и рассчитан на 1200 посетителей. А его архитектурный образ вдохновлен темой космоса. Из представленных визуальных материалов следует, что комплекс будет располагать водными горками и позиционироваться как аквапарк. Над Россией взойдет оленья луна. Так называемое июльское полнолуние. В этом году оно наступит 29 июля. Пик освещенности спутника Земли произойдет в 17:36 по Москве. В этот момент он будет выглядеть как идеально круглый диск. Несмотря на это, наблюдать полнолуние можно будет уже вечером 28 июля и в ночь на 29, поскольку уже тогда луна будет казаться полной. Доллар сегодня 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшина Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми ясно, без осадков, ветер юго-восточный, умеренный, температурный максимум плюс 34 градуса, сейчас в городе плюс 31.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru без перерывов. Всех приветствую, с вами Ирина Плотникова. Пусть старт новой рабочей недели будет удачным, равно как и все ближайшие трудовые дни. С музыкой радио Альфа идем только вперед, далее нон-стопом. Полина Гагарина, Пол Маккартни, послушаем Эрос Рамазотти и через пару минут с нами Любе.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстановиться. И просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
3: 0+.
4: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Скворцы.
1: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.1 FM. Радио Альфа.

радио «Альфа». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: Золотые хиты – это «Металлика» на радио «Альфа». 11:31 в Перми. С новостями коротко к этой минуте Полина Попова.
1: Здравствуйте. ЦБ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%, сообщает «Новый Компаньон». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших после ракетной атаки Украины на одном из предприятий Кирова. По официальным данным властей Кировской области, в результате удара погибли 6 человек, еще 32 получили ранения. Власти Пермского края с 27 июля начнут выплачивать компенсации жителям Октябрьского округа, пострадавшим от паводка, единовременную материальную выплату на первоочередные нужды возьмут из резервного фонда региона. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». В Перми сегодня солнечно, без осадков, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем до плюс 34.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: В конце 90-х песни этого музыканта звучали везде, где только можно. Таркан только что на радио Альфа. Кстати, пару лет назад артист выпустил новый альбом. Далее на 104.1 FM яркие хиты минувших десятилетий, золотая коллекция. В этом выпуске Авичи, Саника и Сэм Браун.
1: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
2: А тебе-то зачем?
1: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
3: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16, ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
0: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». О, Гудбой, город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12:01 в Перми. С новостями понедельника на радио «Альфа» Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, сообщили в Краевом министерстве территориальной безопасности. Добавлю, сегодня утром в Пермском крае была объявлена ракетная опасность. Сейчас этот режим отменен. Администрация Перми планирует с 1 сентября расширить зону платной парковки. В нее войдут участки улиц Куйбышева и Героев Хасана от Соловьева до Чкалова и отрезок самой улицы Чкалова между Куйбышева и Героев Хасана. Стоимость часа парковки предлагается установить на уровне 30 рублей. Госэкспертиза Пермского края выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники в Мотовилихе на улице Гашкова. Как сообщает Краевой Минстрой, подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке. Завершение строительства планируется на конец будущего года. В этом году о пермских дворах появятся 72 новые площадки с качелями, каруселями и спорткомплексами. А депутаты Пермской гордумы не только вместе с жителями определяют адрес для установки, но и контролируют качество работ. Новые площадки уже радуют ребят во дворах на проспекте Декабристов 22, улицах Старцева 21, Холмогорской 4, Ласвинской 60 и других. Как отметил председатель Думы Дмитрий Малютин, детские площадки – это не просто горки и качели, это пространство, где дети учатся дружить и познавать мир, поэтому депутатский корпус уделяет этому направлению особое внимание. Новый глава Пермской митрополии Русской Православной Церкви епископ Пермский и Кунгурский Игнатий прибыл в Пермь. Об этом сообщается на сайте митрополии. В Свято-Троицком кафедральном соборе епископ Игнатий совершил молебен. В Пермском епархиальном управлении бывший глава Пермской митрополии Мефодий передал дела новому руководителю. На этом пока все новости. Доллар 78.03, евро 88.89. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина» Пермь. Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов. Сегодня в Перми солнечно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. В течение дня до плюс 34.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альваро Сольер на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Все, что не обязательно знать, но интересно послушать. Горячая десятка Анны Романовой. Свежий выпуск совсем скоро, а через пару минут послушаем группу «Звери».
1: Реклама. Хорошо, когда двор, как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
10: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
9: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
11: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Помним, конечно, о соблюдении питьевого режима, особенно летом. При температуре воздуха выше плюс 20 пить нужно в течение всего дня и, как говорят специалисты, не дожидаться сильной жажды. Если она уже наступила, значит, организм немного обезвожен. Берегите себя и будьте здоровы. Вы слушаете Радио Альфа. Музыкальный час продолжит Крис Норман. Новый хит от Оливии Дина, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукта» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протего максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть». Вещь будет уничтожена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Бендлай на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Понедельник, 27 июля. На календаре с новостями дня коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Прикамье снят режим ракетной опасности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтербеза. В Прикамье на одну IT-вакансию приходится 27 резюме, как отметили аналитики платформы HeadHunter. Это говорит о возможности работодателей выбирать из достаточно широкого пула квалифицированных специалистов и при необходимости оперативно закрывать вакансии, пишет РБК Пермь. Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил о подписании контрактов с двумя полузащитниками Никитой Хватом и Елисеем Снегиревым, рассказали в пресс-службе спортивной команды. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Плюс 32 сейчас на улице. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температурный максимум сегодня плюс 34 градуса.
2: Реклама. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Золотые хиты Sting на радио Альфа. На этой неделе, друзья, вместе с вами мы завершаем охоту на отдых. В пятницу узнаем имя еще одного победителя, которому достанется сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Ну а в течение недели набираем финалистов. Слушайте внимательно радио Альфа. Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» и отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС. Номер, напомню, 8-906-38-104-1. Таким образом, вы и становитесь финалистом «Охоты на отдых 12+». Желаю всем удачи. Далее на радио «Альфа» золотая коллекция. Главные хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Дайда», «Кардиганс» и «Квин».
1: Реклама.
2: Мам, где теперь моя комната?
3: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
4: Я здесь.
2: А где?
4: На террасе.
1: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiskortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра!
6: Брехня!
5: Серега, покажи!
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: А вы уже слышали про шторы от «Жоры»? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от «Жоры». И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
12: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
13: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
14: ИП «Кредит» Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
15: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: В Перми 13 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано под гарантией великих держав, включая Россию. Президент Казахстана добавил, что необходимо дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму 450,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные скоринг-бюро. Сумма оказалась в полтора раза больше уровня годом ранее. Количество выдач на начало лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается, начиная с февраля этого года. Это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которой финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Таким образом, был реализован отложенный спрос, отмечают эксперты. Иностранный бизнес возвращается в Россию, сообщает «Известия». За январь-май этого года зарегистрировано более 3000 зарубежных юрлиц. Данный показатель является максимальным за 8 лет. Впервые с 2023 года количество регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. В Пермском крае в день воздушно-десантных войск 2 августа запретят продажу алкоголя. За нарушения будут штрафовать. Должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица от 100 до 300 тысяч. Запрет не коснется заведений общепита, кафе и ресторанов. Центр организации закупок проводит аукцион на оказание услуг по лизингу пассажирского водного судна. Судно передадут в пользование с 1 июля 2028 года. Контракт заключат до 30 июня 2053 года. Вместимость судна должна быть до 200 человек. Эксплуатационная скорость хода на тихой воде от 10 км в час. Автономность плавания от 8 часов. Максимальная цена контракта составила 618,5 миллионов рублей. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8%, количество белка для 5%, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2%. И только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов», а 29% – «без искусственных красителей». В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 21-23 ночью, завтра днем. Плюс 27-29 градусов.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Традиционно время обеденного перерыва проводим под дневную романтик-коллекцию радио «Альфа». Только музыка в ближайшие 20 минут. Сегодня с нами Эд Ширан, Сандра. Послушаем группу «Пицца», впереди «Скорпионсы». Атоми Киттон открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Эту песню называют «Идеальные баллады» об идеальной девушке. Эд Ширан в пятерке лучших песен о любви. Ну а музой для написания трека стала будущая супруга музыканта. 13:26 в Перми, плюс 32 сейчас на улице. В течение дня до 34, а о погоде на завтра расскажу после получасовых новостей.
1: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
2: Домой с выгодой. В июле в «Домодум» мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. «Домодум». Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
3: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
6: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
8: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Нана» на радио «Альфа» продолжит этот час новый хит от Селин Дион. Пока новости с кратким обзором. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает «Парламентская газета». Сбербанк с 1 сентября полностью прекратит обслуживание валютных и мультивалютных банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Там в качестве причины принятия решения назвали введение международных санкций. Российские компании в первой половине года значительно увеличили число вакансий для кандидатов старшего поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса, завтра днем в Перми плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Золотые хиты Наутилус Помпилиус на радио Альфа и слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице сайта alfa.fm.ru. На этой неделе, друзья, в невероятном вопросе 12+. После 9 утра Антон Нагибин разыгрывает пригласительные билеты в Cinema 5 iMall Esplanade на правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanade семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой 6+.» Когда Саша снова встречает своего дикого друга, Лиса Рыжего, он узнает, что его семью похитил передвижной зоопарк. Тогда мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы помочь своему другу. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на сайте alfa.fm.ru. Далее нон-стопом Рикстон, Майкл Джексон и Сиси Кейдж. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
4: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
5: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
6: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт perm-defiz-kortros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана 56.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
7: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
10: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
11: Телефон 236-64-77.
12: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
13: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».
16: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми, 14.01. С новостями к этой минуте Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Подвижек в восстановлении двухсторонних отношений между Россией и США пока нет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Известия». Ранее в Кремле заявили, что Россия приняла вариант урегулирования, предложенный США, но он был отвергнут Украиной. По словам Пескова, американская сторона искренне хочет сформулировать варианты урегулирования, приемлемые для всех. Также представитель Кремля подчеркивал, что у США продолжают накачивать Украину вооружениями, и Россия помнит это. Российские университеты полностью перейдут на обновленную систему высшего образования. Образование не позднее 30-го года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. Он напомнил, что пилотный проект стартовал в 23-м году и охватывает 17 университетов, где реализуется 581 образовательная программа. В рамках новой модели студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее, а аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения, ориентированный на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров. По итогам первой половины года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на введение дел в среднем по стране составил 97%. Это критический уровень, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Такой показатель означает, что страховщики вынуждены выплачивать по убыткам сумму, которая почти эквивалентна собранным страховым премиям, что может привести к дестабилизации рынка. При этом уровень выплат по ОСАГО с учетом выплат расходов на введение дел выше 100%. По итогам первого полугодия зафиксировано более чем в половине регионов России. В Перми с 1 сентября расширится зона платных парковок. Платными станут парковки вдоль проезжей части на улицах Героев Хасана от Соловьева до Чкалова, Комсомольском проспекте от Соловьева до Чкалова, улица Коминтерна от Куйбышева до Героев Хасана, Куйбышева от Соловьева до Чкалова и Клары Цеткин от Куйбышева до Комсомольского проспекта. У домов номер 32 по улице Чернышевского, номер 9, 9Б и 9 на улице Героев Хасана с восточной стороны от ТЦ 7 Пятниц добавятся плоскостные парковки, а на улице Краснофлотской появится перехватывающая парковка. Экстремальный туризм в России привлекает порядка 100 тысяч человек в год, однако это направление – нишевый продукт. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что экстремальный туризм включает в себя горные восхождения, в том числе профессиональный альпинизм, сплавы и рафтинг по рекам и прогулки по пещерам. Основные точки притяжения в России у любителей такого туризма – Кавказ, Алтай, Карелия, Урал и Камчатка. В сегменте туров с горными восхождениями лидером стал Эльбрус, куда ежегодно пытаются подняться порядка 20 тысяч человек. На Камчатке экстремалов привлекают сложнейшие восхождения на действующие вулканы, а Алтай, Урал и Карелия популярны для сплавов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска – ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Завтра, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 21-23 градуса ночью, во вторник днем плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь, Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Colors на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Помимо того, что в прошедшую субботу был побит температурный рекорд полувековой давности, у нас еще случилась и тропическая ночь. Сегодня она тоже ожидается. Это когда температура воздуха не опускается ниже 20-градусной отметки. Сегодня ночью, напомню, до плюс 23. Но в течение недели жара понемногу начнет спадать. А в ближайшие выходные синоптики обещают небольшие дожди. Всем хорошего продолжения рабочего дня под музыку Радио Альфа. Впереди Bad Boys Blue, Милен Фармер с новой песней и через пару минут Юлия Савичева.
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
7: Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
8: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
9: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
10: А тебе-то зачем?
9: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
11: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», 2 этаж. «Братья-джентльмены».
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Это Адель на радио Альфа. Половина третьего в городе. О событиях понедельника коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России хотят создать механизм для быстрой блокировки продаж опасных товаров. Как пишет парламентская газета, профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Россияне все чаще выбирают интеллектуальные игры. Такие данные приводит ЦИОМ. Самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% опрошенных. Далее идут судоку и шашки. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Перми до плюс 29. Сейчас в городе плюс 34.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: И Флорок на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Эта неделя завершает июль, и вместе с тем, друзья, мы завершаем конкурс «Охота на отдых 12+», и уже в эту пятницу узнаем имя еще одного счастливчика, который получит в подарок сертификат на сутки проживания в домике в парк-отеле «Зеленина». Ну а пока всю неделю набираем участников, финалистов, как им стать, напоминаю, слушайте внимательно радио Альфа, и как только прозвучит специальный сигнал «Охота на отдых», отправляйте смайлик в виде домика в наш МАКС по номеру 8-906-38-104-1, и вы в игре. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, вместе с домиком пишите свой номер телефона. В эту пятницу в 15:10 победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свои имя, фамилию, мы будем выбирать следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
1: Охота на отдых. Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды.

0: идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Золотая коллекция. Радио А.

0: Перми 3 часа дня с новостями на Радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия и Турция проведут переговоры в ноябре. В последний месяц осени состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Москвы и Анкары. Об этом турецким СМИ сообщил посол России в Турции Сергей Вершинин. Он отметил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поставили цель увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Для реализации этого большое значение будет иметь заседание межправительственной смешанной комиссии. По мнению Вершинина, во время встречи будет принят ряд важных решений. Они коснутся не только торговли, но и развития туристического сектора. Билеты на электрички можно будет возвращать онлайн, рассказали в Минтрансе. Такая опция будет доступна с 1 сентября через сайт или мобильное приложение перевозчика, пишет РИА Новости. Условия возврата остаются прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора, а если до отправления менее 2 часов, вернется 50% стоимости. Размер комиссии будет зависеть от правил конкретного перевозчика. Его пропишут при оформлении возврата. Раньше сдать билеты на электричку можно было только в кассе. Правительство из резервного фонда направит 360 миллионов рублей на создание центров оказания протезно-ортопедической помощи и реабилитации, сообщает пресс-служба правительства. С помощью федерального финансирования до конца года новые центры откроются в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте на базе учреждений, подведомственных медико-биологическому агентству России. 13-летняя Ксюша из Октябрьского округа получит премию Тиграна Киасаяна в 1 000 000 рублей за спасение своей бабушки во время паводка 18 июля. Во время сильных дождей в селе Мостовая затопило дом, в котором в это время находились Ксюша и ее бабушка. Когда вода начала прибывать, бабушка запаниковала и сказала, что они не выживут, но девочка не растерялась. Она выбила ногой стекло, забралась на чердак и затащила туда 80-килограммовую бабушку. На чердаке они начали звать на помощь. Когда спасатели приплыли к затопленному дому, девочка попросила сначала помочь ее бабушке и собаке. Спасти удалось всех троих. На западных маркетплейсах начали массово продавать карьерные заклинания и привороты. На одном из них более 1000 таких объявлений. Об этом пишет РИА Новости. В том числе предлагают гадания на карьеру, манифестацию на получение работы и ритуалы для помощи на собеседовании. Самая дорогая услуга стоит более 1000 евро. Такие практики набрали популярность из-за стагнации рынка труда. Безработица в Евросоюзе уже 3 года подряд не снижается. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акции на первичный прием женского доктора без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистам. Во вторник, 28 июля, в Перми ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 21-23 градуса ночью, завтра днем до плюс 29.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В такую жаркую погоду читать подобные новости даже приятно. В Японии придумали холодильник для людей. В перерасчете на наши рубли стоит такое устройство будет около 700 тысяч. Подробнее читайте в разделе новости на нашем сайте alfa.fm.ru. Там же найдете ссылку на онлайн-вещание, чтобы слушать любимую музыку без перерывов. Далее Эфер Дэвид. Послушаем Инну и через пару минут на радио Альфа. Браво!
1: Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. О, стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
8: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: музыкальное сопровождение удачного дня.
1: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Бритни Спирс на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В Перми 15 часов и 32 минуты с кратким обзором новостей Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон, который сохраняет за семьями погибших участников СВО право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщили на сайте Нижней палаты парламента. Полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируется запустить в 2028 году. Об этом ТАСС заявил главный конструктор инновационных автомобилей ПАО КАМАЗ Сергей Назаренко. Складные смартфоны становятся все популярнее у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из крупных ритейлеров. За первое полугодие в стране продано 53 тысячи таких устройств. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса, завтра днем в Перми плюс 27-29.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. Банк России аналитики обновили свое видение второго полугодия. Прогноз ухудшен. Согласно новым данным, регулятор ожидает роста ВВП в пределах лишь 1% против апрельского прогноза в 1,5%, а инфляцию по итогам года на уровне 6% вместо ожидавшихся ранее 4,5%. Прогнозы по цене нефти для налогообложения также ухудшены. То же самое касается внешней торговли и платежного баланса, передает Коммерсант. Как пояснил глава Центробанка Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу в нескольких факторах – предложений, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков. В Магаданской области в этом году может быть добыто рекордное количество золота. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Сергей Носов. Он выразил надежду, что в этом году будет превзойден показатель прошлого года в 55 тонн, который стал лучшим за последние 80 лет. Носов подчеркнул, что ресурсы Колымы позволяют добывать до 60 тонн золота в год. Золотодобывающие предприятия Магаданской области имеют резервы и могут подтянуться, справившись с техническими проблемами, о которых власти детально знают. Спрос на аренду водного транспорта за месяц вырос почти в 4 раза, на туристическое снаряжение в 2 раза. Велосипеды на прокат стали брать на 35% чаще. По данным Авито услуги, зафиксирован сезонный всплеск спроса на ремонт велосипедов и самокатов. Спрос увеличен на 73%. Жители Прикамья на 80% чаще стали сдавать в ремонт палатки и спальные мешки. Спрос на услуги по восстановлению сабордов, каяков и байдарок вырос на 77%. Большинство россиян признались, что не готовы и не хотят ездить на праворульном автомобиле. Таковы данные опроса. 60% респондентов не планируют приобретать машину, в которой руль находится на правой стороне, поскольку для них это непривычно, а вся дорожная инфраструктура в стране рассчитана на другой транспорт. 29% участников опроса заявили, что готовы в будущем купить праворульное авто. Респонденты не боятся ездить на такой машине и могут приобрести ее, если в этой комплектации автомобиль будет дешевле. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 28 июля во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 33 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Хорошая музыка на радио Альфа.

Реклама. Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
6: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
7: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее.
8: Акции проводятся с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Киев рано или поздно утратит западные земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина. Это произошло на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Объем ипотечной задолженности россиян в июне достиг рекордных 24 триллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. За последний год ипотечный портфель вырос на 9,5%. Противников серых схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «РУМ». Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Во вторник, 28 июля, в Перми облачно будет, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 21-23. Завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Перми плюс 33.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Альфа 104.1 FM. Работу мы, безусловно, уважаем, но ценим, конечно, и хороший отдых, особенно под шелест листьев на свежем воздухе.
1: Охота на отдых.
0: Радио Альфа на этой неделе завершает охоту на отдых. В эту пятницу мы узнаем имя победителя проекта, которому подарим сертификат на сутки проживания в домике парк отеля «Зеленина». Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа, отмечайте его смайликом в виде домика в МАКС Радио Альфа 8-906-38-104-1, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день по будням. И, пожалуйста, обязательно вместе с домиком пишите свой номер телефона. Финал «Охота на отдых» в пятницу 31 июля в 15:10. Победителей списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя и 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Партнер конкурса ИП «Михалев Александр Владимирович». На правах рекламы. Парк-отель «Зеленый». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa.fm.ru.
1: Охота на отдых.
2: Реклама.
3: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке с 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии.
8: Нольгас. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: А вы уже

0: Слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом на российских автозаправочных станциях улучшилась за счет завершения ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Известия». По словам замглавы правительства, баланс спроса и предложения на топливном рынке стал лучше. Ситуация стабилизируется. Северный завоз топлива обеспечивается в полном объеме. Новак подчеркнул, что нефтяные компании поставляют все необходимые объемы. Работа ведется стабильно. В 2030 году минимальный размер оплаты труда вырастет как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат упомянул план поэтапного повышения МРОТ, по которому к 2030 году он увеличится до 35 тысяч рублей в месяц. Парламентарий отметил, что в этом году МРОТ увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и сейчас немного превышает 27 тысяч рублей. Нилов напомнил, что минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше федерального МРОТ, но может быть больше. В этом году в пермских дворах появятся 72 новые детские площадки с качелями, каруселями, лазалками и спорткомплексами. Депутаты Пермской гордумы не только вместе с жителями определяют адреса для установки, но и контролируют качество работ. Новые площадки уже радуют ребят. Во дворах на проспекте Декабристов 22, улицах Старцева 21, Холмогорской 4, Ласинской 60 и других. Как отметил председатель Думы Дмитрий Малютин, детские площадки – это не просто горки и качели. Это пространство, где дети учатся дружить и познавать мир, поэтому депутатский корпус уделяет этому направлению особое внимание. Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция» – самая дорогая работа художника русского происхождения, когда-либо продана на аукционах. В мае 2018 года этот шедевр ушел с молотка на аукционе «Кристис» за рекордные 86 миллионов долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные торгов. На втором месте полотно «Мурнау с церковью» одного из пионеров абстракционизма Василия Кандинского. В марте 2023 года на торгах «Сотбис» картина была продана за 45 миллионов долларов. На третьем месте расположился уроженец Российской империи, яркий представитель парижской школы Хаим Сутин. За его экспрессивный натюрморт «Бычья туша» в мае 2015 года на «Кристис» отдали чуть более 28 миллионов долларов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 28 июля во вторник в Перми будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 33 градуса.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилю, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
3: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
4: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
5: ИП Грин Виктор Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
6: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха. От 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
10: На радио «Альфа» информация о дорожной обстановке в Перми. На 4 балла сейчас загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Самые крупные скопления транспорта на Сибирской от Монастырской до Екатерининской, на Пушкина от Компроса до 25 октября, на Куйбышева от Ладыгина до Яблочкова.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: Реклама.
1: Мам, где теперь моя комната?
2: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
3: Я здесь.
1: А где?
3: На террасе.
0: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик, 17-й квартал». Сайт perm-discord.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник». Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник». Улица Хрустальная, 34.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой – 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хэнд. Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
7: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
8: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Российский флот будет обеспечивать безопасность коммерческих судов, однако речи об их вооружении не идет, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вступили в силу ограничения, введенные Россельхознадзором на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Речь идет о поставках для всех российских получателей со всех армянских предприятий, а также о транзите такой продукции через территорию России, напоминает российская газета. Метеорный поток Персеиды, который состоится 12 августа, лучше всего будет виден в местах, удаленных от источников яркого света. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на астрофизиков. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Во вторник, 28 июля, в Перми облачно будет, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 21-23, завтра днем 27-29 градусов. Сейчас в Перми плюс 33.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+ после 9 утра по будням разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре «Синема 5 Аймол Эспланада» семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой». 6+. Когда Саша снова встречает своего дикого друга, Лиса Рыжего, он узнает, что его семью похитил передвижной зоопарк. Тогда мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы помочь своему другу.
1: Реклама. Так звучит зажигание, так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
2: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон

0: 36 64 77.
1: ООО «Уралтехника Плюс», город Пермь. ОГРН 104 590 035 88 00.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые и тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ноль плюс. Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. Летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
5: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа. Поверить будет сложно. Пропустить невозможно.
6: 0+.
7: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
8: Дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта к настоящему моменту наблюдаются на Стахановской от моста до Карпинского. Там можно потерять примерно 20 минут. На Попова от Пушкина до Кулова. Затор минут на 8-10. Такая же картина на Куйбышева от Чкалова до Белинского.
9: Радио «Альфа». 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин никогда не использует городские или мобильные телефоны для связи с сотрудниками администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Life Александром Юнашевым. По словам представителя Кремля, Путин для всех коммуникаций применяет исключительно специальную защищенную связь, а во время отпуска сотрудники президентской администрации, как правило, лишены доступа к спецканалам. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе этого года, сообщил ТАСС доцент Финн-университета при правительстве Игорь Балынин. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 лет и более, а размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч в месяц. Балынин отметил, что речь идет о гражданах, которые подали заявление в январе и уплатили страховые взносы в феврале-июле. Напомню, что возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась с начала этого года. Минтранс России утвердил новый проект приказа, согласно которому в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментированиями. Для пассажиров с инвалидностью приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новшество вступит в силу с 1 марта следующего года. Остальные пункты приказа о правилах обслуживания пассажиров с инвалидностью и других лиц с ограниченными возможностями вступают в силу с 1 сентября этого года. Центр организации закупок проводит аукцион на оказание услуг по лизингу пассажирского водного судна. Судно передадут в пользование с 1 июля 2028 года. Контракт заключат до 30 июня 1953 года. Вместимость судна должна быть до 200 человек. Эксплуатационная скорость хода на тихой воде от 10 км в час. Автономность плавания от 8 часов. Максимальная цена контракта составила 618,5 миллионов рублей. Каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе каждый день. Почти половина сотрудников ощущает это несколько раз в неделю, а треть – несколько раз в день. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Основными причинами стресса для более чем половины сотрудников остаются высокая рабочая нагрузка. 46% беспокоят сжатые сроки выполнения задач. Для 38% респондентов на эмоциональное состояние негативно влияет неопределенность задач. А треть сотрудников отмечает шум, отвлекающие факторы в офисе и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 28 июля во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 21-23. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 33 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
1: Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
0: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
3: О, Kama Travel, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
4: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
5: А я к веникам его приглядел. Из канадского и краснодарского дуба.
4: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
5: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
4: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
6: Грандиозная премьера этого лета — шоу «Магия в Пермском цирке». С 1 по 30 августа иллюзия станет реальностью.
7: 0+.
8: Посмотрим снова, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они загружены, движение затруднено. Крупнее всего пробки на Чкалово и Стахановской, от Куйбышева до Карпинского, на Попова, от Пушкина до Акулова, на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодом мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстановиться. И просто отдыхать всей семьей в СПА. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термо Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали прятать взгляд? Клиника «Формула жизни» возвращает глазам молодость. Только до конца августа этого года блефаропластика со скидкой 20%. Уберем нависшее веко, избавим от мешков под глазами и сделаем ваш взгляд открытым. Консультация бесплатна. Запись на прием по телефону 20-777-22. Клиника «Формула жизни». Город Пермь, улица Космонавта Беляева, 40Г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

Нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Кому из нас не хотелось сказать «Вингардиум Левиоса» и заставить что-нибудь взлететь? Мир Гарри Поттера подарил нам множество заклинаний, которые, может быть, и не работают, но по ним можно выучить латыни. Сегодня Гарри Поттера. Заклинания. Одно из самых известных и любимых заклятий саги как раз «Вингардиум Левиоса», который заставляет предметы парить в воздухе. Это гибрид латыни и английского. «Винг» – крыло, «ардус» на латыни значит «поднятый вверх», а «левары» тоже на латыни значит «поднимать». «Люмос» дословно означает «цветоносный». Это латинское слово «люмен» – «свет» и суффикс «ос», означающий «имеющий что-то в избытке». Чтобы погасить свет, нужно сказать «нокс», что дословно означает «ночь». «Экспеллиармус» имеет латинские корни «экспеллере» – «выбивать» и «арма» – «оружие», что дословно переводится как «выбивать оружие» или «обезоруживать». «Редукто» – это личная форма глагола «редусере», означающего «уменьшать». Дословно оно значит «уменьшаю». «Обливейт» – заклинание стирания или сильного изменения памяти. Оно происходит от латинского слова «обливио» – «забвение». «Империо» – тоже простое латинское слово, которое переводится как «повелеваю». Заклятие заставляло людей и животных делать что-то даже помимо их воли. «Легимелес» – заклинание, позволяющее магу проникать в чужой разум, читать мысли, воспоминания и эмоции. Оно состоит из двух корней. «Легере» – читать, и «менс» в родительном падеже «ментис» – значит «разум» или «ум». Заклинание, которым маги защищали Хогвартс перед Великой битвой, звучит как «фианто дури протега максима». «Фианто» – это искаженное от «фиат», что значит «да будет». «Дури» происходит от слова «дурус», что значит «жесткий» или «крепкий». Заклинание можно перевести как «пусть станет крепким», «пусть укрепится». «Протегу максима» – это дословное латинское «защищаю максимально». Самое известное защитное заклинание в Гарри Поттере – «Экспекто патронум». «Экспекто» – «я жду, ожидаю», «патронус» – «защитник» или «покровитель». Дословный перевод – «ожидаю защитника». И что на первом месте? Самое страшное из трех непростительных заклятий, мгновенно обрывающее жизнь без видимых повреждений тела – «Авада Кедавра». Оно не имеет контрзаклятия и не может быть заблокировано. Единственный человек, выживший после него – это Гарри Поттер. Это, наверное, единственное исключение в саге. Заклинание имеет арамейские, а не латинские корни. Роулинг взяла за основу древнее магическое слово «абракадабра». «Абхада Кедабра» означает «исчезни, как это слово» или «пусть».

0: Пусть вещь будет уничтожена.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Альфа.

0: Реклама. Нужна террасная доска? ДПК. На складе в Перми. А также грядки, сайдинг, фасадные панели, регулируемые опоры, заборы и ограждения. Большой выбор от компании «Терра ДПК». Новосильева 1Б. Звоните 27-927-27. Подробности на сайте deking-sperm.ru.
1: Драгоценная орхидея 30 лет. В честь юбилея мы обрушили цены. Скидки до 70%. Подарки каждому покупателю. Ждем вас в драгоценной орхидее. Акция проводится с 15 июня по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, условиях и правилах их проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Смотри, какой жених. Костюм, как из журнала. Надо у Маринки спросить, где покупали.
5: А тебе-то зачем?
4: Ты же вроде замуж не собиралась. Ты к мне, Витя, вчера предложение сделал. Хочу, чтобы и мой жених был неотразимым.
6: Салон «Братья-джентльмены». Свадебные костюмы от 7900 рублей. Классические и деловые костюмы. Большие размеры до 70-го. Ателье по фигуре и аксессуар в подарок. Улица Попова, 16. ТЦ «Айсберг», второй этаж. «Братья-джентльмены».
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
8: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: 0+.
10: Зай, зачем мы едем в Кондратово, в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
11: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
10: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
12: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.
13: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
14: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах Перми. К этой минуте они загружены по данным Яндекс.Карт на 7 баллов из 10. Самые большие скопления транспорта на Попова от Пушкина до Акулова на Соликамском тракте, от Цемлянской до Чусовского моста, на Пушкина от Максима Горького до Попова, также на Строителей от въезда в Пермь до Западного обхода и на Монастырской от Сибирской до Осинской.
15: Радио Альфа, 104.1 FM.
16: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 18 часов 59 минут. С новостями на Радио Альфа, Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ, одобренный президентом, размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. Банк России аналитики обновили свое видение второго полугодия. Прогноз ухудшен. Согласно новым данным, регулятор ожидает роста ВВП в пределах лишь 1% против апрельского прогноза в 1,5%, а инфляцию по итогам года на уровне 6% вместо ожидавшихся ранее 4,5%. Прогнозы по цене нефти для налогообложения также ухудшены. То же самое касается внешней торговли и платежного баланса, передает Коммерсант. Как пояснил глава Центробанка Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу в нескольких факторах – предложений, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков. В Магаданской области в этом году может быть добыто рекордное количество золота. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Сергей Носов. Он выразил надежду, что в этом году будет превзойден показатель прошлого года в 55 тонн, который стал лучшим за последние 80 лет. Носов подчеркнул, что ресурсы Колымы позволяют добывать до 60 тонн золота в год. Золотодобывающие предприятия Магаданской области имеют резервы и могут подтянуться, справившись с техническими проблемами, о которых власти детально знают. В Перми с 1 сентября расширится зона платных парковок. Платными станут парковки вдоль проезжей части на улицах Героев Хасана от Соловьева до Чкалова, Комсомольском проспекте от Соловьева до Чкалова, улица Коминтерна от Куйбышева до Героев Хасана, Куйбышева от Соловьева до Чкалова и Клары Цеткин от Куйбышева до Комсомольского проспекта. У домов номер 32 по улице Чернышевского, номер 9, 9Б и 9 на улице Героев Хасана с восточной стороны от ТЦ 7 Пятниц добавятся плоскостные парковки, а на улице Краснофлотской появится перехватывающая парковка. Большинство россиян признали, что не готовы и не хотят ездить на праворульном автомобиле. Таковы данные опроса. 60% респондентов не планируют приобретать машину, в которой руль находится на правой стороне, поскольку для них это непривычно, а вся дорожная инфраструктура в стране рассчитана на другой транспорт. 29% участников опроса заявили, что готовы в будущем купить праворульное авто. Респонденты не боятся ездить на такой машине и могут приобрести ее, если в этой комплектации автомобиль будет дешевле. В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 28 июля во вторник в Перми будет облачно, без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью плюс 21-23, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Перми 33 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Домой с выгодой. В июле в Домодум мебель со скидками до 55%. Есть из чего выбрать. Домодум. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана, 56.
4: Если в круиз, то Скама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин, 106-594-783-57.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. Огарин, 120-77-00-166-453.
7: Большое иллюзионное шоу «Магия» в Пермском цирке. С 1 по 30 августа. Успейте прикоснуться к магии. 0+.
8: Расскажу быстро о крупнейших пробках в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено движение. Длиннее всего затора на Попова от Пушкина до Акулова, на Монастырской от Сибирской до Осинской, на Пушкина от Максима Горького до Попова, а также на Соликамском тракте от Цемлянской до Чусовского моста.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Девочки смеются.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт. Ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: И по кредиту Юрьевич, ОГРНП 325-595-8096-602.
7: Если в круиз, то с Кама Тревел. Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
9: Какая обстановка на пермских дорогах прямо сейчас? Посмотрим. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самая большая пробка на Попова от Пушкина до Акулова. Можно потерять более получаса. Скорость потока там не превышает 2 км в час. Заторы минут на 10-12 на Пушкина от Максима Горького до Попова и на Монастырской от Компроса до Осинской.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске с Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле. Об этом сообщает Интерфакс. Токаев напомнил, что с помощью стамбульской формулы были достигнуты значительные результаты. По его словам, это может быть сделано под гарантией великих держав, включая Россию. Президент Казахстана добавил, что необходимо дальше двигаться в сторону долгожданного мира. Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации на украинском направлении. Российские банки в июне выдали потребительских кредитов на максимальную за два года сумму 450,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Скоринг-бюро. Сумма оказалась в полтора раза больше уровня годом ранее. Количество выдач на начало лета выросло в годовом выражении на 40%. Рост объемов кредитования отмечается, начиная с февраля этого года. Это объясняется постепенным снижением ключевой ставки Центробанком, вслед за которой финансовые организации корректировали номинальные ставки кредитования. Таким образом, был реализован отложенный спрос, отмечают эксперты. Иностранный бизнес возвращается в Россию, сообщает «Известия». За январь-май этого года зарегистрировано более 3000 зарубежных юрлиц. Данный показатель является максимальным за 8 лет. Впервые с 2023 года количество регистраций таких компаний превысило количество ликвидаций. Спрос на аренду водного транспорта за месяц вырос почти в 4 раза, на туристическое снаряжение в 2 раза. Велосипеды на прокат стали брать на 35% чаще. По данным Авито услуги, зафиксирован сезонный всплеск спроса на ремонт велосипедов и самокатов. Спрос увеличен на 73%. Жители Прикамья на 80% чаще стали сдавать в ремонт палатки и спальные мешки. Спрос на услуги по восстановлению сабордов, каяков и байдарок вырос на 77%. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием для четверти опрошенных. Натуральность ингредиентов для 8, количество белка для 5, калорийность для 3%, а содержание сахара лишь для 2. И только 3% респондентов признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. На доверие покупателей влияют и различные маркировки, и надписи на товарах. Почти половина россиян чаще выбирает продукты с пометкой «натуральный состав». Еще около трети обращают внимание на надпись «без консервантов», а 29% – «без искусственных красителей». В завершении выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска – ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Завтра, 28 июля, в Перми будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 21-23 градуса ночью, во вторник днем плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Показатель безаварийной езды связан с моделью машины. Свежую историю страховых случаев за второй квартал этого года изучили аналитики маркетплейса Bipro. Наиболее аккуратными оказались владельцы японских внедорожников. Лидеры списка – Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, и к ним присоединился Renault Duster. Высокий коэффициент аварийности у владельцев бюджетных моделей. Первое место занял Chevrolet Lanos. Здесь только 17% водителей имеют чистую страховую историю. В группе риска также Lada Priora, ВАЗ-2114 и Kia Spectra. Такую разницу можно объяснить в том числе возрастом водителей. Новички часто приобретают недорогие подержанные машины или получают их от старших родственников. Недостаток опыта напрямую влияет на количество страховых случаев. С одной стороны, зная эти цифры, мы можем подстраховаться и вовремя перестроиться в другой ряд. С другой, статистика – лишь проекция прошлого. Каким будет этот день на дорогах, зависит исключительно от тех, кто держит руль прямо сейчас.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Мам, где теперь моя комната?
5: Сейчас покажу. Только сначала найди папу.
6: Я здесь.
4: А где?
6: На террасе.
7: Интуиция подсказывает. Счастье складывается из деталей. Просторная кухня-гостиная, терраса, гардеробная, отделка под ключ, любимый район и все, что важно для семьи, рядом. ЖК «Интуиция». ООО «Специализированный застройщик», 17-й квартал. Сайт permdefiscourtros.ru. Офис на Куйбышева, 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
9: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Если в круиз, то «Скама Тревел». Сейчас снижены цены на осенние круизы. Бархатный сезон, мягкая погода, меньшее число туристов в городах. Идеальные условия для размеренного отдыха от 3 до 15 дней. Удобная рассрочка и повышенная скидка для пенсионеров. Все круизы на сайте kamatravel.ru. Телефон офиса в Перми 218-28-29.
7: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
8: В Пермском цирке шоу «Магия». С 1 по 30 августа поверить будет сложно, пропустить невозможно.
9: 0+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Добрый вечер, Пермь.
1: Радио Альфа.
2: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, повремените с важными начинаниями, вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного, вы примете важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
0: Радио Альфа.

вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Перми плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Перми плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, повремените с важными начинаниями, вы можете получить информацию, которая изменит ваше мнение. Тельцы, вы окажетесь в положении, когда нужно многое сделать, но нет сил. Позаботьтесь о помощниках. Близнецы, вы можете испытать приступ неуверенности или сомнений. Скорее всего, речь пойдет о карьерных перспективах. Раки, многие вопросы потребуют уточнения. Лучше всего будет составить список того, в чем вы сомневаетесь или от чего нужно избавиться. Львы, значимый день, даже если событий будет немного. Вы примите важное для себя решение. Девы, ваши цели могут оказаться слишком размытыми для того, чтобы действовать. Сначала уточните, чего вы хотите добиться. Весы. День иллюзий и обманов. Хоть и не намеренно, но вас могут ввести в заблуждение, или вы сами что-то не так поймете. Скорпионы. Четко обозначайте свой статус и позицию по отношению к окружающим. Это избавит вас от многих проблем. Стрельцы. Понадобится аккуратность и дотошность. Не пускайте ничего на самотек. Козероги. Возможны сложности дома, поломка техники или еще какое-нибудь происшествие. День потребует материальных и моральных вложений. Водолеи. Хороший день для освоения новых методов работы или новых инструментов. Это реально вам пригодится. Рыбы. Мелкие детали окажутся важны, но у вас могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания. Вы рискуете потратить много энергии.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Во вторник, 28 июля, в Перми будет облачно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Перми плюс 27-29.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: родна.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Ka-ching!
1: Радио Альфа.
2: 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Там, где музыка прежде всего.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.